0: Горел дискси. Да, дискси.
1: Давай, дискси. Кирикши. Кирди.
0: Да, кым балдар мынау?
1: А, кым балдар. Давай, балдарыңыз қасында.
0: Адам көрмес, мен кіргізіп алайын шықты.
2: Ой, айтты болсын сен. Жазбай қойып көрген. Мен қан жазуым көрмес.
0: Сен бекер жазасың ба?
2: Қалай сен берген
0: өзің? Мен берші бер. Мен аяқ тала жеп қояды, барған ба өзің карта оттай кешін. Деп, аварияны жаққа.
1: Вот,
3: вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот,

0: Медицинский пояс Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭКГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете? Так вы не с этого поезда.
4: Как он доказал?
5: Вот пойду.
4: Правильно.
5: А сейчас не дебленький, пока бы мало.
6: Вот.
4: А с ней трума?
6: Нет, трума.
4: Рахат тут трума.
5: Рахат тут трума?
4: Он говорит, рахат тут трума. Мама? Мама, стенька идет.
5: Стенька.
4: И тут там правильно кур.
6: Давай, тамам пусти.
4: Тамам, да, сама?
5: Чё, поспать?
6: Поспай, аж. Аж.
4: Шиненькая, спи.
6: Аж. Аж. Просто мы биржан курим бул.
5: Сын қанча екен көреді?
6: Өзің аш, өзің аш, өзің аш.
5: Сын қанча екен көреді? Сын қанча екен санайт бол.
6: Ой, молодец, хорошо, ана. Я, я, я, аш.
5: Өзің ашсай?
6: Аш, өзің аш.
5: Тілің шар.
4: Мама, естіме.
6: Я, я, я, аш. Аш.
7: М, У, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М, М, У, К.
8: Расплывается, не видно?
7: Да, да.
8: Последние две строчки вам
7: вообще не вижу.
8: А другой класс теперь другим образом читаем.
7: Б, К, Ш, К.

0: Vai ser um pouquinho. Não custa mais coisa, só tá muito tempo que você vai ganhar, vovó.
1: Мне вроде 4881 идущая в ямка. Я дежу по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, мы что готов до СП
2: Вахненко. Готов, нас ждем. А он же на четвертый здесь сначала отпустить надо. Там потом прицеп
0: купил. На большом пути на пустынай поезд, потом вот я все поеду в вагон.
1: Провы. Манерово, план работы с первого, выезжай за Манерово третий, маршрут вам готов.

0: экозесферу, терапевту покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт нашу.
1: Там никого нет? Пришли, не будет?

0: Хуй, мама.
1: Болит?
0: Ну.
1: Так.
0: Больно.
1: Здесь?
0: Вот, здесь, вот, вот это место.
1: Вот это,
0: да?
1: Да.
0: Не здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
1: Больше слева, да?
0: Ну, вот это место вообще сильно.
1: Болит, да?
0: Ну.
1: А копчик ноги отдает?
0: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
1: А вот здесь вот?
0: Вот здесь вот не тоже сильно. Ну, болит, но не сильно.
1: Такое принадавливание, да, у вас больше болит?
0: Да.
1: Неврология тоже может быть у вас. И сюда отдают, сказать.
0: Ну, вот и вот, вот это место. Я уже думала, ну, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
1: Справа, слева. Можете посесть. Получится все равно.
2: 14 дней минимум. Правый желудочек 2,8 МЖП 1,2.
3: Айт падыма? Жүрегім күші төмен. Узи өтпеген сияқтысыз ғой сіз?
4: Әлі жақсы құдағыңлар бар ма дейді?
3: Жоқ, сізде 2-3 почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек па, или пока емделесіз, содан кейін барып не қылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
5: Атрофирование мозга.
6: Скоро, короче.
5: Ага, успокойся. Сам. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
6: Только
5: я же не врач.
6: Ага.
5: Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой, да, 2 года назад.
6: Я перепилил.
5: Перепилил, надо было через 2 месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
7: Так, чувствуем?
8: Да.
7: Так, чувствуем?
8: Да.
7: Одинаково?
8: Одинаково.
7: Угу. Вот так вот?
8: Тоже есть.
7: Ага, так.
8: Тоже есть.
7: Так.
8: Есть.
7: Хорошо.
5: У него речь заторможена. Бывает, молотит вот не
7: чувствуем?
5: То, что надо. Вообще не то, что.
7: Вот так одинаково?
5: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
7: Ага, где хорошо, где плохо?
8: Ну, здесь как-то...
5: Временами мозг, видать, отключается или что?
7: Люся Михайловна, тихо.
5: Угу.
7: Мешаете.
5: У него живот такой был.
7: Вот, вот так вот чувствуем?
8: Да.
7: Вот так вот чувствуем?
8: Да.
7: Хорошо. Вот так вот, вот чувствуем?
8: Да, остро.
7: Угу. Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
5: Что тогда, когда нет, я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
7: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
5: Рука сломана правая, левая тоже порезана.
7: Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.

0: Она выше локтя сломана у него правая. А это болгаркой повредил.
1: Угу, хорошо.
0: А ну, человек, знаете как? Как говорится, сама все на нервах. Ночами спать не дает, как тяжело.
2: Аллергии есть или нету?
0: Нет.
2: Язва, гастрит есть, нету?
3: Нет,
0: ничего. 12-перстная язва. Че ты молчишь?
2: Сахарный диабет есть или нету?
3: Нет, нет.
2: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
3: Нет, тоже.
0: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
2: Гепатит Боткина.
1: Поясница сколько уже болит уже у вас?
3: 2 года.
1: 2 года. Как легли, да, получается,
0: да.
1: Правильно?
0: Да,
1: помню?
0: Да, да.
1: После
0: да.
1: Инсульта.
0: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне, почему он падает?
4: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
0: А как он повредил? То, что упал и ударился?
4: Кровь там у него. Инсульт у него.
0: В сердце, да? В сердце.
4: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
0: Да, он так идет.
4: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
0: В мозгах
4: работа,
0: именно.
4: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
0: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же. Он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
1: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
0: Полных 64. 65.
1: Ну, он уже на пенсию получил.
0: Да, на пенсии, да.

0: Что, баба на бирже открыта была, да?
1: Что, Михаил, только что мы с Джунгой? Остался Джунгой.

0: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Угу. Голову назад, только чуть-чуть. Ага. В другую сторону. Тут. Все, потирайся, встаем. Вот этот сапог, который нужно тираться. Ага, вставай. Все, встаем.
1: Получается, структура щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена в объеме. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначили уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
2: Хорошо? Мы и так поедем.
1: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
2: Хорошо.
1: Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки.
2: Все,
1: до свидания.

0: Медицинский пояс Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медицинской.

0: Bah, c'est un peu pas mal pour le spot à monter un petit chèvre et un bonbon.
1: Мы не пробуем 4881 идущая в Янка. Я дежурю по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, мы что готов до СПБ Хмелка. Пробуй. Маневровый план работы с первого, выезжай за маневровый третий, маршрут вам готов.

0: экозессию терапевты покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт нашу.
1: Там никого нет? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот, здесь, вот, вот это место.
2: Сюда,
1: да.
2: Справа.
1: Здесь не так сильно, вот тут сильно. Ё, это болит. Чё-то
2: больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже? Сильно. Болит, но не сильно.
2: Такое при надавливании, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже. И сюда отдают, сказать.
1: Ну, вот и вот, вот это место. Я же думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можете писать. Получается, все равно. 14 дней минимум. 2 недели достаточно будет. Фуку назвал, это нахуй антибиотик, чтобы...
3: Сюзи люди дюз доктор казар. Күнделікті сізге дәрі ішу керек, бірай ма? Қазір футболканыз шешіп, аяқ киіміз шешіп, қоқырыңызға жатыңыз, қарай салайды, сөнді да. Правый желудочек. 2,8. МЖП 1,2. Айтпады ма?

0: жүрдің оқушы төмен. Өзі өтпеген сияқтысыз ғой сіз.
1: Барлығы жапқыларыңлар бар дейді.
0: Жоқ, сізде екі, үш, почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек па, пока емделесіз, содан кейін барып не қылады ма? Уже біраз өзгерістер бар жүректе.
2: Атрофирование мозга.
3: Я скоро, короче.
2: Успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
3: Только у
2: меня. Я же не врач. Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой два года назад.
3: Перепилил.
2: Перепилил, надо было через два месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
4: Так, чувствуем?
5: Да.
4: Так, чувствуем?
5: Да.
4: Одинаково?
5: Одинаково.
4: Угу. Вот так вот?
5: Тоже есть.
4: Ага, так.
5: Тоже есть.
4: Так.
5: Есть.
4: Хорошо.
2: У него речь заторможена, бывает молотит не
4: чувствуем?
2: То, что надо. Вообще не то, что.
4: Вот так одинаково?
2: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
4: Ага, где хорошо, где плохо?
5: Ну, здесь как-то...
2: Временами мозг, когда отключается или что?
4: Люсь Михайловна, тихо.
2: Угу.
4: Мешаете.
2: У него живот такой был.
4: Вот, вот так вот чувствуем? Есть.
5: Да.
4: Вот так вот чувствуем?
5: Да.
4: Хорошо, вот так вот чувствуем?
5: Да, остро.
4: У-у-у. Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
2: А что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
4: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
2: Рука сломана правая, а левая тоже порезана.
4: Вся. Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
2: Она выше локтя сломана у него правая, а эта болгаркой повредила.
4: Угу, хорошо.
2: Одной человек, знаете как говорится, сама вся на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
4: Аллергии есть или нету?
2: Нет.
4: Язва, гастрит есть, нету?
3: Нет.
2: Двенадцатиперстная язва. Что ты молчишь?
4: Сахарный диабет есть или нету?
3: Нет, нет.
4: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
3: Нет, тоже.
2: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
4: Гепатит, Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
5: Два года.
4: Два года. Как легли, да, получается?
5: Да.
4: Правильно?
2: Да, да, да.
4: После
2: да.
4: инсульта.
2: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне. Почему он падает?
6: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
2: А как он повредил? То, что упал, ударился?
6: Кровь там у него. Инсульт у него.
2: В сердце, да? В сердце.
6: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
2: Да, он, туда, да, туда, он туда. Вот так идет, да.
6: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
2: В мозгах
6: работа,
2: именно.
6: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
2: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Я вот, я ж не, он говорит, ты сам. А сам падает тут же, он и И копчик себе набил, синяки везде понабивал себе.

0: Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
1: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
0: Полных 64. 65.
1: Ну, он уже на пенсию получил.
0: Да, на пенсии, да, пенсию, да.

0: Что, с вами на бирах открыто было, да?
1: Что, Михаил, только что мы с чужим были? Да, с чужим.

0: И стороны входит, куда проходит.
1: Да, вот я сейчас.
0: Хорошо. Фирмит.

0: голову назад, только чуть-чуть, ага, в другую сторону тут. Все, потирался, встаем. Вот этот сапог тоже можно тираться. Ага, вставай. Все, встаем. Встаем.
1: А, получается, типа, структура щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена в объеме. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу. Хорошо?
2: Мы и так поедем.
1: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
2: Хорошо.
1: Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки.
2: Все,
1: до свидания.